0: один раз только у год сбираться можем с ласки року, каб год и ржавый карагод сгонять с минувшины далекой. Нас не кранули косы змен, цары мы у дум живых гайналя, хоть на подмурках гэтых стен другие наш посад заняли. Бои другие вверх берусь, суды ведуть над нашим краем, святильни ж наши не замруть, что в сердцах вольных рассветляем. Прошу покликать и гонцов, и место дать им по чести от наших стоптанных копцов, якие нам приносят вести.
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non

Хлеби ёжна, мать, ова, хлеби ёжна, мать, ова, едно, ежна, едно, ёжна, мать, индыгма, хлеби ёжна, мать, индыгма, хлеби ёжна, мать, индыгма, хлеби ёжна, мать, ёжна, мать. Индигма хлеб южна мат, ох не хармок, ох кундак нужда рама, южна мат. Индигма хлеб южна мат, индигма хлеб южна мат, индигма хлеб южна мат. Ужна мать, индигма хлеб южна мать, индигма хлеб южна мать, стех он так лучше стив. Ужна мать, индигма хлеб южна мать, индигма хлеб южна мать, индигма хлеб южна мать.